0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Передаю привет всем своим близким. Всем желаю радости, счастья. И хочу передать песню Михаила Боярского «Городские цветы». Спасибо, радио.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калязин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Денис. Я хочу заказать песню «Ты не такой» для любимой девушки Алены. И хочу знаться ей в любви. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Пять часов утра. С вами Катя Лель.

0: пора мне объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
1: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Сегодня хочу передать привет своей сестре Алле. Удачи, улыбок, и я тебя очень люблю. Поставьте, пожалуйста, песню для нас Григория Лепса. Большое спасибо, радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радио Дача.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, небольшой дождь, до 27 градусов. Ветер северо-западный умеренный, порывы до 18 метров в секунду. В данный момент в городе плюс 20 по Цельсию. Радиодача желает вам приятного старта среды.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
13: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
14: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205 35 59.

0: Радиодача.
1: Этим утром на радиодаче гороскоп на среду, 29 июля. Знакомимся с информацией от звезд. Овны, близнецы и стрельцы смогут быстро освоить новое дело или получить полезный опыт. Не бойтесь задавать вопросы. Сегодня любознательность станет преимуществом. Тельцы, девы и весы будут особенно успешны в вопросах, связанных с деньгами и покупками. Можно сравнивать предложения, договариваться о скидках или планировать крупные расходы. Внимательность поможет сэкономить. Раки, скорпионы и водолеи могут неожиданно получить хорошие новости от родственников или друзей. Возможно, придется изменить планы, но эти перемены окажутся приятными. Львы, козероги и рыбы почувствуют, что накопилась усталость. Не откладывайте отдых до выходных. Даже короткий перерыв сегодня пойдет на пользу организму.
0: Гороскоп на радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы – ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: время объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
1: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва, Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Олег Газманов.
4: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «Звездочка-2023» и узнавайте подробности. «Звездочка-2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «Звездочка-2023». «Звездочка-2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Радио «Дача». Я хочу поздравить с юбилеем очень замечательного человека, обязательного, порядочного, Александра Алексеевича Капитан. Он человек надежный, преданный, хороший семьянин, поэтому хочется пожелать ему крепкого здоровья, всех земных благ, успехов в его бизнесе, работе. Спасибо, любимая радио «Дача».

0: родителей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 7:20 в центре Краснодара, 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, переменная облачность. На термометре до плюса 27. Давление нормальное 760 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 21 градус. Радиодача желает вам отличной среды.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
4: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
5: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270. Телефон 201-5-201.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Лунный календарь на Радио Дача.
1: Сегодня 15-й день лунного цикла. Влияние Луны сегодня настолько сильно, что все положительное и отрицательное, что есть в человеке, усиливается многократно. Активизируется наш внутренний искуситель, поэтому может быть много соблазнов в самых разных сферах. Есть опасность стать внушаемым, ленивым, податливым, вредным влиянием, потому что контроль за поведением ослаблен, а инстинкты проявлены в полной мере. Есть вероятность под их воздействием совершить любые глупости, но помните, последствия могут быть весьма негативными.
0: Лунный календарь на Радио Дача.
2: Тонкий дым понесло тише.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 7 часов 36 минут. В центре города на термометре плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный, умеренный, порывы до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до 27, а сейчас 21 выше нуля. Радиодача желает вам чудесной среды.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Мадам, выходите за меня.
5: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
4: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
5: А что там?
4: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы.
7: 205-35-59.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить. Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас

0: обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Валентина. Хочу передать музыкальный привет семье Вологжаниных, Татьяне и Вячеславу. Дорогие мои, пусть каждый новый день приносит вам только радость. И хочу заказать для вас песню в исполнении Стаса Пьеха. Спасибо, радио.

0: Новости.
1: Для россиян отменяется безвизовый въезд в Черногорию. Стартовало обновление бульвара в Комсомольском микрорайоне. Первый в России детский научный лагерь «Лобачевский» открылся на Кубани. Это новости на радио «Дача». С вами Владислав Григориан. Доброе утро. Власти Черногории объявили об отмене безвизового режима для россиян. Путешествовать по старым правилам можно только до 31 октября текущего года. Это необходимая мера для вступления страны в Евросоюз. Оформлять визы в Черногорию можно будет через оператора, с которым работают и другие страны ЕС. В Краснодаре начались работы по благоустройству Сормовского бульвара. Он стал победителем краевого конкурса проектов местных инициатив. На месте будущей зеленой зоны снимают бордюры и старое асфальтовое покрытие. Его обновят. Кроме того, здесь оборудуют спортивную площадку, установят лавки, урны и посеют газон. Под Геленджиком начал работу первый в России детский научный лагерь «Лобачевский». Ребята изучают морских обитателей и экосистему Черного моря в полевых условиях. В августе пройдет следующая смена, пишет портал «Кубанинформ». Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 63 копейки. Сейчас в центре Краснодара 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, небольшой дождь, температура до плюс 27. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Много музыки
8: и мало слов.
7: Этим утром
8: на радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. 8 часов 21 минута. В центре Краснодара 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе переменная облачность, небольшой дождь. На термометре до 27 градусов. Давление нормальное 760 миллиметров ртутного столба. Сейчас плюс 23 градуса. Радиодача желает вам прекрасного настроения в эту среду.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
11: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
12: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
13: Мадам, выходите за меня.
14: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
13: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
14: А что там?
13: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13-1. Звоните 8-800-61-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Радио Дача.
1: Овны, близнецы и стрельцы смогут быстро освоить новое дело или получить полезный опыт. Не бойтесь задавать вопросы. Сегодня любознательность станет преимуществом. Тельцы, девы и весы будут особенно успешны в вопросах, связанных с деньгами и покупками. Можно сравнивать предложения, договариваться о скидках или планировать крупные расходы. Внимательность поможет сэкономить. Раки, скорпионы и водолеи могут неожиданно получить хорошие новости от родственников или друзей. Возможно, придется изменить планы, но эти перемены окажутся приятными. Львы, козероги и рыбы почувствуют, что накопилась усталость. Не откладывайте отдых до выходных. Даже короткий перерыв сегодня пойдет на пользу организму.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте фирму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Фирма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Гороскоп на радио Дача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 8 часов 36 минут, в центре города 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, переменная облачность, ветер северо-западный, умеренный, порывы до 18 метров в секунду. На термометре до 27, а сейчас плюс 23. Радиодача желает вам восхитительной среды.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон мирлачев.ру на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в мирлачев.ру. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО. Кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Всем добрейшего утреца, с вами на радиодаче Мария Федорова, и пришло время узнать имя нового финалиста акции «Лето с сюрпризом», в которой 28 августа мы разыграем два главных приза – круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. И у нас на связи город Дзержинский. Нина, доброе утро!
2: Доброе утро, дорогая радиодача. Очень рада, что вы мне позвонили.
1: Чувствую, что вы ждали наш звонок. А мы не могли бы никак, собственно, его не совершить, потому что фотография, которую вы прислали в акцию «Лето сюрпризом», ну, поистине летняя, яркая, очень классная. Вы на фоне цветов на даче у себя, и перед вами огромнейшие помидоры. Сами выращивали?
2: Да, конечно. Это мой первый опыт. У меня не так давно дача, но я уже в нее влюблена по уши и экспериментирую, так сказать, то, что уже опытные дачники получают. У меня пока все на уровне экспериментов.
1: Это первый урожай или...
2: Да, вот конкретно этот урожай был первым, но это прошлогодняя фотография.
1: Так.
2: Рассаду я не выращиваю, я ее беру, каждый сорт по две штучки. И это было так интересно. У меня мелкие помидорчики черри, они заполнили пол теплицы.
1: Ух ты!
2: Все было в этом черри, как в джунглях. А вот эти вот грандиозные, я уже не вспомню, как они назывались, но...
1: Бычье сердце, наверное.
2: Ну, наверное.
1: Класс. Вы, можно сказать, такая томатная королева, если так можно сказать. Вы написали, что для вас огромная радость заботиться о любимых растениях. А как вы о них заботитесь? Песни, может, поете, разговариваете или музыку радиодачи включаете? Вот что? Что делать, чтобы такой урожай был, как у вас?
2: Радиодачи я включаю все время на даче, потому что я живу здесь одна, мне, конечно, скучно. Без радиодачи я бы совсем затасковала. Ну, конечно, с растениями общаться приятно. Как сказать, счастливый образ жизни, когда каждый день что-то выросло, что-то распустилось. Ну, это просто чудо. Для меня вот жизнь на даче, это просто, как сказать, вторая жизнь у меня началась.
1: Нина, спасибо вам за такое чудесное фото. Вы проходите финал под номером 36.
2: Ура!
1: И мы вручаем вам от радиодачи крутой приз. Это фирменная термосумка с нашим логотипом. Пригодится всегда и везде.
2: Ой, спасибо вам большое. Я просто счастлива.
1: И это еще не все. 28 августа вы также поборетесь за главный приз, а их два в этом году. Это путешествие на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Так что все может быть вдруг вам.
2: Ой, дай бог, это будет вообще великолепно. Никогда не каталась на круизных лайнерах. Спасибо вам большое.
1: Шикарного вам лета, хорошего настроения и большого урожая. В несколько раз больше, чем уже на этой фотографии.
2: Спасибо, вам тоже успехов всяческих. Привет огромный радиослушатель. Люблю радиоудачу. Спасибо.
1: Друзья, это была Нина из Дзержинского, которая прошла в финал под номером 36. И вы тоже можете стать финалистом. Для начала заходите на наш сайт radiodacha.ru, заполняйте анкету, загружайте на специальную страницу свое самое любимое яркое летнее фото. И кто знает, возможно, удача улыбнется вам. Все подробности и правила читайте на нашем сайте radiodacha.ru. Категория 18+. И не забудьте, финал состоится 28 августа. Там мы разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Удачи всем!
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
7: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
2: А я

0: радиоканал 88.3 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать большой привет моему брату. Его зовут Владимир. Желаю всего счастья, здоровья главное. Спасибо, радио «Дача».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Назван глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму. Мобильный комплекс краевого Минздрава посетит поселок Дорожный. Американец голыми руками поймал сама рекордсмена. Это новости на радиодаче. С вами Владислав Григориан. Доброе утро. Выбран председатель наблюдательной миссии СНГ на выборах в Государственную Думу России. Им стал узбекский дипломат Ильхом Ниматов. В состав миссии войдут представители и других стран, членов Содружества. Выборы депутатов Российской Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября этого года. На этой неделе мобильный комплекс «Маршрут здоровья» будет работать в двух точках Краснодара. В среду в поселке Дорожном на улице Новой, 10, а в четверг и пятницу на улице имени адмирала Крузенштерна, 4. Пройти медобследование можно с 9 часов утра до 14.00. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Рыбак из штата Висконсин поймал крупнейшего сома без специального снаряжения. Грег Спрен просунул руку в подводное укрытие обитателя реки и дождался, когда сом схватит кисть руками. Такой метод называется нудлинг. Самый крупный улов альтернативными методами в Висконсине составлял 24,5 килограмма. Добыча Спрена тяжелее на 400 граммов. Это рекорд штата. Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 63 копейки. Сейчас в центре Краснодара 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, небольшой дождь, температура до плюс 27. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радиодача «Ваши любимые песни».
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.
2: Много музыки
0: и мало слов.
2: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 9 часов 19 минут в центре Краснодара, 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в этот день переменная облачность, небольшой дождь, до 27 градусов. Давление нормальное 760 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе плюс 24 градуса. Радиодача желает вам хорошего продолжения среды.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
8: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
9: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми

0: офтальмологами всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Сегодня, 29 июля, отмечается День заботы о любимых людях. История этого праздника не связана с каким-то особенным событием. Просто в связи с тем, что мы постоянно заняты, было решено сегодняшний день сделать днем, когда люди специально планируют хорошие поступки, говорят теплые слова и делают маленькие сюрпризы родным, друзьям и коллегам. Поздравляем тоже от всей команды «Радио Дача».
1: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Праздник каждый день на «Радио Дача».

0: акцию. Правила акции и формы регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара.

0: froté.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр. Я хочу передать привет своей жене, любимой Юле. Хочу заказать песню «Лолита». Спасибо, радио «Дача».

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 10 часов 20 минут, в центре города 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, переменная облачность, ветер северо-западный умеренный, порывы до 18 метров в секунду. Температура до 27, а сейчас плюс 25. Радио «Дача» желает вам классной среды.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунарова, 270, телефон 201-5201.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
4: Радиодача.

0: это был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
2: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс».
3: Дачные новости.
2: Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте ферму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Ферма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача».

0: радиоудача.ру.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте радиоудача.ру.
0: 18+. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Хочу услышать песню «Непогода» в исполнении Павла Смеяна. Независимо от погоды, всем прекрасного настроения. Радио «Дача», большое спасибо.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Минтруд разрешил покидать место работы в обеденный перерыв. Стартовало обновление бульвара в Комсомольском микрорайоне. Экс-супруга крупного бизнесмена после развода стала женщиной-миллиардером. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Доброе утро. Сотрудник имеет право покидать рабочее место во время обеденного перерыва, если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка организации. Об этом заявили в Минтруда России. Уточняется, что в период паузы на обед работник освобождается от трудовых обязанностей и может распоряжаться этим временем по своему усмотрению. В Краснодаре начались работы по благоустройству Сормовского бульвара. Он стал победителем краевого конкурса проектов местных инициатив. На месте будущей зеленой зоны снимают бордюры и старое асфальтовое покрытие. Его обновят. Кроме того, здесь оборудуют спортивную площадку, установят лавки, урны и посеют газон. Южнокорейский миллиардер Чхве Тхэ Вон выплатит бывшей жене Но Сон Йен после развода миллиарды. Спор о разделе имущества длился 10 лет. В итоге суд Сеула обязал главу крупнейшей корпорации выплатить 12% от его состояния. Бывшая жена получит 940 миллиардов вон. Это 53 миллиарда рублей. Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 63 копейки. Сейчас в центре Краснодара 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, небольшой дождь, температура до плюс 27. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. 11 часов 20 минут. В центре Краснодара 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе переменная облачность, небольшой дождь, до 27 градусов. Давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Сейчас термометр показывает 26 градусов. Радиодача желает вам приятного пересечения экватора трудовой недели.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
2: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
2: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
4: Реклама. Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Родинка. Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Когда сходит снег, на поверхности газонов становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить своего любимого сыночка с днем рождения. Сыночка зовут Андрей. Желаю ему долгих лет жизни, счастья, удачи, любви. Всего самого хорошего. И дарю песню Михаил Шелик за тебя. Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Хочу поздравить свою жену Светлану с днем рождения и пожелать ей всего самого хорошего. И хочу заказать песню дискотеки «Авария». Спасибо, радио «Дача».
2: Что?

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Хочу мою внучку Гирислову Аню 35-летним юбилеем поздравить. Счастья ей пожелать, здоровья, успехов, благополучия в семейной жизни и всего-всего ей хорошего. И, пожалуйста, включите для нее песню «С днем рождения». Большое спасибо, «Радиодача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Всем привет, меня зовут Кирилл. Хочу передать привет моим братьям Коляну. Пожелать им хорошего настроения и удачи в жизни. Поставьте им песню «Гранитный камушек». Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогое мое радио «Дача». Я, Олег, хотел бы поздравить свою внучку Полину Литвину. Ей исполняется сегодня 16 лет. Пожелать ей самого главного здоровья. И всего хорошего. И пусть для нее прозвучит песня Полины Гагариной «Полина». Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Меня зовут Влад Марина. Сегодня день рождения у моей подруги Долгополовой Светланы. Светик, ты очень хороший человек. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю быть тебе здоровой, любимой, счастливой, желанной. Дарю тебе песню в исполнении Филиппа Киркорова. Спасибо, Радио «Дача».

0: Час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Строганова Оксана. Хотела бы сегодня поздравить Веревкину Елену Витальевну с днем рождения. С юбилеем, Елена Витальевна. Пусть случается чаще все то, что дарит счастье. Коллектив аптеки поздравляет вас с днем рождения. Будьте счастливы, с уважением, ваши девочки. И хотелось бы услышать песню «Ваенга». Желаем.

Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550.

0: 8-800-050-5090.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная, жару освежит всегда майкопская вода.
2: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
4: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс

0: Приморское шоссе 10А, 0+.
1: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы – ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-7010. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь Ивановна. Сегодня у моей дочери день рождения, юбилей, 40 лет девочке. Хочу пожелать ей счастья, благополучия, радости побольше, успехов в работе, в общем, всего самого наилучшего и хорошего. И заказываю песню «Катя Катерина» Андрея Державина.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Кирилл, мне 12 лет. Я хочу передать привет своим родителям, и я их очень люблю. Спасибо, что они есть. Я хочу, чтобы вы включили песню на «Титанике». Песня. Спасибо, радиодача. Нет, нет.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я бы хотела поздравить Ганиеву Гульсину Хисматовну. С днем рождения. Счастья и здоровья. Очень любим мы ее и заказываем песню «С днем рождения». Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу привет передать своей любимой маме и брату. Маму зовут Маргарита, а брата Артем. Желаем хорошего дня. Хочу поставить песню Артур Пирожков «Само собой». Спасибо, радио «Дача». Я вас очень люблю.
3: Если хочешь танцевать.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления.
2: Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
4: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача.
6: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте кухня.дети. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
4: Новый выпуск журнала «Психологис». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться. С людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Олег Газманов.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Радиоканал 88.3 FM.
10: Для слушателей старше 16 лет.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Яна. И хочу передать привет своему коллективу и замечательной Ольге, которая сейчас находится у нас. Прошу поставить песню «Сироп Мадонна». Спасибо большое.

0: ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Новости.
1: Названа причина увеличения сроков доставки автозапчастей в Россию. В Краснодаре состоялся фестиваль, посвященный творчеству Высоцкого. Минпромторг добавил еще 6 автомобилей для такси. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый день. Сроки доставки автозапчастей в Россию увеличились из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам экспертов, закрытие Ормузского пролива парализовало на какое-то время один из основных хабов – Объединенные Арабские Эмираты. Через эту страну идет много деталей по параллельному импорту, что также усложнило ремонт по ОСАГО. Межнациональный военно-патриотический фестиваль «Высоцкий на языках народов» во второй раз прошел в Краснодаре. Выступили 48 участников. Особенность мероприятия в том, что произведения Владимира Семеновича исполнялись на языках разных народов России. Перечень автомобилей, которые разрешены для работы в российском такси, расширен. Добавлены 6 новых моделей китайских брендов. Как сообщает Минпромторг, это автомобили, чье производство локализовано в России в рамках специальных инвестиционных контрактов. Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 63 копейки. Сейчас в центре Краснодара 27 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 17 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 28. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара сейчас 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, этим вечером в городе 23, ночью 17 выше нуля. Завтра малооблачно, без осадков, до 28 градусов. Давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам всего самого наилучшего.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правила количества призов вместе с рокопорядки для получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: беспокоят боли в спине, пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292 12 12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодачер. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Хотела передать привет Хорошилову Сергею и его супруге Елене. Ребята, будьте счастливы. Спасибо, радио «Дача».

0: в секунду. Радио «Дача» желает вам удачного продолжения среды.
1: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон мирлачев.ру на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в мирлачев.ру. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО. Кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
4: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки».
0: Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения.
1: В компании

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотела бы послушать песню Михаила Шуфутинского «Обожаю я тебя, обожаю» и передать привет моей маме, чтобы она скорее выздоровела. Спасибо, радио «Дача».
3: Я тебя в прихожей обниму, ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами «Радио «Дача».

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В центре Краснодара сейчас на термометре плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, вечером 23 градуса, ночью плюс 17. Завтра малооблачно, без осадков, до 28 градусов. Давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам тепла и добра.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе, 10А, 0+.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: объявление. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: rut.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Игорь. Хотел бы передать привет своей маме Ирине, а также всей ее семье. И хотел бы пожелать им счастья, чтобы сбывались все их мечты. И хотел бы, чтобы прозвучала песня Анжелики Варум «Городок». Спасибо, дорогое радио «Дача».

0: Дива. Там, где есть радиодача.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 27 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, этим вечером плюс 23, ночью 17 по Цельсию. Завтра без осадков, малооблачно, до 28 градусов. Ветер северо-западный, порывы до 17 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам удачи в делах.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на «Радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио «Дача». Реклама.
3: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Tesla.

0: клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер Build GX50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте belg-rnauto.ru.
6: Build G. Надежность в движении.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

0: Срочные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача».
2: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Жанна. Хотелось бы поздравить Марину Мишину с днем рождения. Марина, я желаю тебе цвести, как роза, всегда быть красивой, аккуратной и такой же всегда оставаться самой-самой лучшей. И хочу заказать для тебя песню Татьяны Булановой. Спасибо, радиодача.

0: новости.
1: В Минэнерго назвали контролируемой ситуацию на топливном рынке. Изменена система оплаты парковки в аэропорту Краснодара. Россиянин с ограниченными возможностями совершил рекордный заплыв через Байкал. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Ситуация на топливном рынке страны непростая, но находится под полным контролем, так заявили в Минэнерго России. Есть четкое понимание, в каких регионах возникают сложности, и вопросы оперативно решаются. Для чего увеличено производство и задействованы альтернативные каналы поставки топлива. В аэропорту Краснодара завершена модернизация системы оплаты парковки. Об этом пишет портал «Кубань-Информ». Теперь водители могут оплатить стоянку, покидая территорию комплекса. Все выездные стойки оборудованы банковскими терминалами. Оплата не требует предварительного посещения паркомата. Спортсмен из Хабаровска переплыл Байкал почти за сутки и установил новый рекорд. Виталий Кочнев стал первым человеком с ограниченными возможностями, кто переплыл озеро. Теперь он ждет, когда запись внесут в книги рекордов России и мира. Он вместе с группой пловцов преодолел 55 километров. Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 63 копейки. Сейчас в центре Краснодара 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 16 выше нуля. Завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 28. Следующий выпуск новостей в 18.00. А прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

чтобы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: родителей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара сейчас 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью плюс 16. Завтра малооблачно, без осадков.

0: Краснодар, Коммунаров 270. Телефон 201-5-201.
1: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срок и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Полуродинка.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там так. Какой выбор? Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
11: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские. В школу, садик, санаторно-курортные. Спортивная медицина. Предварительные и периодические профосмотры. Мы ближайшие к вам. «Санталь». Улица Янтарная, 37. На пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
1: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292 12 12.
2: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу поздравить своего любимого мужчину, пожелать ему здоровья, счастья, благополучия на дальнейшие годы. Сергей Иванович его зовут. И исполнить для него песню Сергея Любавина. Спасибо, радио «Дача». С уважением, Лариса.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: В Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Минпромторг добавил еще 6 автомобилей для такси. Автобусы 46 и 56 обменяются отрезком маршрута. Установлен мировой рекорд перелета без посадок. Это новости на радиодаче. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Перечень автомобилей, которые разрешены для работы в российском такси, расширен. Добавлены 6 новых моделей китайских брендов. Как сообщает Минпромторг, это автомобили, чье производство локализовано в России в рамках специальных инвестиционных контрактов. В Краснодаре изменятся схемы движения автобусов номер 46 и 56. Это должно повысить качество обслуживания пассажиров. С 1 августа 46-й автобус не будет заезжать на участок улицы Александровской от улицы имени Николая Воробьева до Елисейской. Вместо этого на данном отрезке станет курсировать маршрут номер 56, пишет портал «Кубанинформ». Лайнер Airbus установил рекорд продолжительности беспосадочного перелета. Он отправился в Европу из австралийского Мельбурна, пролетел над Тихим океаном, Северной Америкой, пересек Атлантику и приземлился во французском городе Тулуза. В общей сложности самолет провел в воздухе 24 часа 25 минут, превзойдя предыдущее достижение на 1,5 часа. Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 63 копейки. Сейчас в центре Краснодара 25 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 16 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 28. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас в эфире радиодача ваши любимые песни.
2: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 25 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью плюс 16. Завтра без осадков, малооблачно, до 28 градусов. Ветер северо-западный, порывы до 16 метров в секунду. Радиодача желает вам приятного вечера среды.

0: Школа Формула. Звони 8-800-550-5090.
1: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Мадам, выходите за меня.
8: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
7: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
8: А что там?
7: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы, я хочу выгоды. Прощайте, я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-800-61-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
9: Лента и ОК. Одна гиперкоманда.
10: С 30 июля по 5 августа. Нектарина «Узбекистан» 119 рублей за килограмм.
9: Во всех гипермаркетах «Лента и ОК». Гипервыгода в каждой покупке.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер Build GX50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте belg-rnauto.ru. Build G. Надежность в движении. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мадам, выходите за меня.
4: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
3: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
4: А что там?
3: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: объявление. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
7: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
2: Что?
1: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
3: Олег Газманов.
0: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я хочу передать привет моим друзьям. Это Нина, Наташа и Марина. И хочу для нас заказать песню в исполнении Александра Серова. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В Минэнерго назвали контролируемой ситуацию на топливном рынке. Автобусы 46 и 56 обменяются отрезком маршрута. В Краснодаре состоялся фестиваль, посвященный творчеству Высоцкого. Это новости на радиодаче. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Ситуация на топливном рынке страны непростая, но находится под полным контролем, так заявили в Минэнерго России. Есть четкое понимание, в каких регионах возникают сложности и вопросы оперативно решаются, для чего увеличено производство и задействованы альтернативные каналы поставки топлива. В Краснодаре изменятся схемы движения автобусов номер 46 и 56. Это должно повысить качество обслуживания пассажиров. С 1 августа 46-й автобус не будет заезжать на участок улицы Александровской от улицы имени Николая Воробьева до Елисейской. Вместо этого на данном отрезке станет курсировать маршрут номер 56, пишет портал «Кубаньинформ». Межнациональный военно-патриотический фестиваль «Высоцкий» на языках народов во второй раз прошел в Краснодаре. Выступили 48 участников. Особенность мероприятия в том, что произведения Владимира Семеновича исполнялись на языках разных народов России. Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 63 копейки. Сейчас в центре Краснодара 24 градуса, по данным Яндекс.Погоды ночью 16 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 28. Это все новости к данной минуте, а прямо сейчас в эфире радиодача «Ваши любимые песни».
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
1: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Слово Родинка.
5: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.физпрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
6: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации и правилах количества призов вместе с рокопорядки получения на сайте.

0: rnauto.ru.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО. Кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качество, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
4: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама. Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
1: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс Монорама. 292-12-12.
2: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл, хватит на все.
6: ООО Т-Моб, цена действительно при участии в акции, бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Телеканал 88.3 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Радио «Дача». Меня зовут Ольга. Пишу поздравить очень хорошего мальчика Сашу с днем рождения. И очень хочу ему пожелать крепкого здоровья, успехов в учебе, быть лучшим из лучших. Спасибо.

0: Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Часов вечера. Меня за...

0: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ВВБ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.
6: А я

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88,3.
3: Здравствуйте, наша любимая радиодача. Меня зовут Александра, и я хочу передать огромнейший привет и поздравить Раилян Лилию с днем рождения. Здоровья вам, удачи, хорошего настроения и всего самого прекрасного. Спасибо вам огромное.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: 9 часов вечера, дорогие друзья, вы слушаете радио «Дача». С вами Николай Басков.

0: реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Влад. Хотел бы передать привет промо-монтажникам, нашим девочкам, прекрасным, веселого настроения. Поставить песню группы «Руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

0: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
1: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
6: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
7: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
8: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана. Хочу передать огромный-огромный привет своему любимому и дорогому мужу Виталию. Пожелать ему самых наилучших пожеланий, самого такого крепкого здоровья. Я его очень-очень сильно люблю. Огромное спасибо, радио «Дача».

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Удачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах, без страха.

0: ответ на снимке
1: и получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radioudacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radioudacha.ru.
0: 18+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Радио «Дача». Меня зовут Юрий. Я хотел бы передать привет своей жене Иришке и хотел бы заказать у нее песню «Марины Журавлевой». Спасибо, радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете Радио Дача.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я хотела бы заказать песенку «Букет из белых роз» моему любимому мужу Дмитрию и его другу Павлу, который мне передаю привет. И большой привет всем, кто меня узнал. Спасибо, радио «Дача».

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: 8,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогая радиодача. Я хочу заказать своему любимому мужу Владимиру Владимировичу песенку «Натали».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ОРВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я хочу передать привет любимому мужчине Голованову Алексею. Он сейчас слушает радио «Дача» на работе. Желаю, дорогой мой, хорошего пути, удачи на дороге и прими от меня, пожалуйста, песню Боярского «Листья жгут». Спасибо, радио «Дача».